Проверяю готовность. Первый, второй, третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт!

0: Danke.
1: Бомба у вас, халява, вот это я не могу, бля. Овар, сокер, я не могу.
2: Ну, тебя мы гекон.